0: Kevin who? Kevin Jackson. Ever heard of him?
1: Max Music Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».